госпожой. Дубинки заряжены, крики все громче. Разомни мышцы рук и ног. Полицейский лижет у тебя между ног. Освободи, освободи, освободи. Брусчатку.